0: FM. Κατρα FM.
1: 12 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Катра FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τρινάισε τσέσε.
2: Паркет, паркет ламинирован, естествен, винил, килими, аксесуари.
3: Ти полудяли?
2: Не, цените в паркет и Лия Дизайн полудяха. Отстъпки до минус 30%.
3: Паркет, винил, килими.
4: От lia-dizain.com.
0: Катре FM.

0: прости 40 минути лайв микс.
1: Favorite house session. Катер FM mixed by.
0: Сегодня 4 часа в сет.

Πατρα FM. Κατρα FM. 22 часа. Още един страхотен час с радио Катра FM. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 23 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.